0: Жарнама.
1: Limana Pro отмечает 8 лет. 1 августа вас ждут демонстрации товаров, интерактивы, мороженое и аквагрим для детей. При покупке от 35 тысяч тенге участвуйте в беспроигрышном колесе фортуны и гарантированно получите подарок. Limana Pro. Все для строительства, ремонта и обустройства дома.
0: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 33 градус ыстық, күн ашық, кешке 27 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты 39 градус ыстық болып тұр, кешкісін плюс 33-ті көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 28 градус жылы, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 26 градус нөлден жоғары болады, жауын шашын жоқ. Алда қысқа ғана жарнамадан кейін соңғы әрі өзекті мәдени жаңалықтарды афиша айдарынан біле аласыз. Сосын бірнеше таңдаулы әндерді тыңдап алып, қызықты бір ақпаратпен бөлісем. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26Ж. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
3: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Адрес Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Рахат Фест в Астане. Один из самых ярких музыкальных фестивалей под открытым небом, который уже 4 года успешно проходит в Алматы, в этом году впервые отправляется в Астану. Лайнап фестиваля: группа «Градусы», группа «Fly Project», «Генлик», «Белуччи», «Крайм Волшебник». 1 августа. Зона отдыха «Бейбарес». Ждем вас с 14 до 22 часов. Шоу 2025 в вашем городе. Здесь нет запретной темы. Роза Аширбаева и Перизат Мирзахмет готовы обсудить по ходу беседы любые актуальные проблемы, волнующие женщин нашей страны. 1 августа Астана, 15 августа Актобе, 21 августа Туркестан, 22 августа Шымкент. Встречайте шоу 2025. Движ Фест в городе Кунаев. 1 и 2 августа в ESP Арена для вас выступят Юник, Джонни Бойс, Скелли Милана, Бушида Жо, Бакер, Тима Белорусских и другие артисты. Начало в 12 часов. Сольный концерт МД в Алматы и в Астане. 9 августа в амфитеатре Шабыт и 30 августа в здании Конгресс-центра состоится большой сольный концерт МД, одного из самых ярких представителей современной казахстанской сцены. В программе композиции из всех альбомов и любимые хиты из дискографии МД. Начало концерта в 20:00. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: Ермека Серкибаева, 4.
1: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: Жарнама.
1: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

от Манджуки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.